0: Это Севара, Вичка, Стунин, Стун, Сес. Чиха, Волда, Псегир, Ве, Чиха, Волда, Ве. Псегир, это Севара, Вичка, Стунин, Стун, Сес.
1: Песка 2.